0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: уикенд на радио Монте-Карло. Купальня Сечени. В центре венгерской столицы, среди тенистых аллей парка Варашлигет, возвышается настоящий храм воды – купальня Сечени, крупнейший банный комплекс Европы. Местные жители, для которых это место стало частью повседневной жизни, ласково называют его «Сечка». Ее история началась в 1913 году, когда по проекту архитектора Дьюзио Циглера здесь появилась первая масштабная термальная купальня, питаемая водами из артезианской скважины, пробуренной еще в 1881 году. С годами комплекс рос и преображался. В 1927-м открылись новые отделения для мужчин и женщин, а также просторные открытые бассейны. А в 60-х годах купальня обзавелась современным лечебным отделением. Сегодня Сечени — это настоящий водный город, где посетителей ждут 15 крытых и 3 открытых бассейна, а также 14 уникальных саун, каждая из которых создает свою неповторимую атмосферу. Здесь можно расслабиться в ароматной сауне, наполненной запахами луговых трав и мяты, или испытать себя в жарком вулкане, где раскаленный воздух и бутафорское извержение добавляют экзотики банному ритуалу. Архитектура купальни — это изысканное смешение необарокко и неоренессанса. На фасаде и канделябрах притаились морские чудовища, игривые русалки и диковинные рыбы. А в залах взгляд невольно устремляется вверх, к куполу, украшенному мозаикой с изображением бога солнца Гелиоса. Все вместе это создает ощущение, будто находишься не в бане, а в роскошном дворце. Ежегодно сюда приезжают около 4,5 миллионов человек. И неудивительно, ведь помимо целебных вод, Сечени предлагает целый мир развлечений. Рестораны, фитнес-залы, массажные кабинеты и даже прокат всего необходимого для комфортного отдыха. Расположенная рядом с замком Вайдегунет и главными музеями города, купальня легко доступна на общественном транспорте. Опытные посетители советуют покупать билеты заранее, чтобы не тратить время в очередях, и обязательно вооружиться картой комплекса, иначе в этом водном лабиринте можно пропустить что-то по-настоящему волшебное.
1: Спа-уикенд на радио Монте-Карло. Слушайте радио.

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус под эксклюзивное звучание Пионер Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Опус». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
3: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН-77-167-603-01. Яндекс.Доставка – информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП-банк Private Banking на otpbank.ru.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-90.

0: реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

быстрых хитов на радио Монте-Карло. Риана, Umbrella. В нужное время, в нужном месте. Именно так можно кратко рассказать историю песни Umbrella. Продюсер Трики Стюарт тестировал новое оборудование и включил простой барабанный ритм. В этот момент в студию зашел автор песен и продюсер The Dream и, услышав ритм, сразу поймал вдохновение. Первый куплет он написал примерно за минуту, а вся песня вместе с фирменным «Элла, Элла» сложилась примерно за 15 минут. Говорят, и Рианна записала вокал удивительно быстро, чуть ли не с одного дубля. Позже Джей-Зи добавил вступительный рэп-куплет, причем в последний момент переписал его так, чтобы он лучше работал с образом зонта и непогоды. И в итоге вырос хит, который стал одной из главных поп-песен 2000-х. Рианна.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом за Москворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Хай-лайф» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
3: Роберта Флэк не выделялась ни эффектным тембром, ни особенной мощью голоса. И тем не менее, она считается одной из самых самобытных вокалисток 20 века. Ее ценили за другое. За точную работу с интонацией, музыкальную собранность и редкую способность свободно переходить между соулом, джазом, госпелом и поп-музыкой. Именно поэтому ее песни продолжают звучать в кино, возвращаться в кавер-версиях и открываться новым поколением артистов. Радио Монте-Карло расскажет, как дочь церковной органистки и джазового пианиста стала одной из главных певиц своего поколения. Слушайте в эфире с 25 по 31 мая. Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Любовный напиток.
1: Представьте, известный итальянский композитор получает срочный заказ на сочинение оперы от Миланского театра. Результат – всего за несколько недель рождается опера, которая вот уже почти два столетия не сходит с мировых подмостков. Это отнюдь не легенда, а реальная история создания любовного напитка. 40-й по счету оперы Гаэтано Доницетти, впервые представленной публике 12 мая 1832 года. Успех этого произведения удивил даже самого автора. Миланская публика приняла оперу с таким восторгом, что за один сезон ее поставили 32 раза. Секрет этой популярности кроется в фирменном стиле Доницетти, ставшем синонимом бельканто – виртуозного, изящного и мелодичного пения. Композитор, создавший за свою недолгую жизнь около 70 опер, вдвое больше, чем Верди, обладал уникальным даром писать музыку, доставляющую максимум удовольствия слуху, будь то трагедия или комедия. Сюжет оперы был позаимствован из свежей на тот момент французской пьесы и оказался удивительно универсальным. Застенчивый юноша Немурино влюбляется в своенравную красавицу Адину, пытается завоевать ее сердце с помощью волшебного эликсира от пройдохи-торговца Дулькамары и в итоге, благодаря череде комических недоразумений, побеждает своего хвастливого соперника Белькоре. Эта история о любви и наивной вере в чудо оказалась близка зрителям любой эпохи. Особое место в опере занимает знаменитый романс Немурино «Una furtiva lagrima», который давно вошел в золотой фонд оперной классики. Интересно, что эту арию Доницетти написал заранее и долго уговаривал либреттиста Феличе Романи сочинить подходящий текст. Тот поначалу считал, что такая возвышенная музыка совершенно не подходит простому деревенскому парню Немурино. Но композитор был настойчив, и в результате мир получил один из самых проникновенных теноровых романсов. «Любовный напиток» — это идеальный образец итальянской комической оперы. Стремительный, мелодичный, наполненный искрометным юмором и в то же время трогательной лирикой. Не случайно критики отмечают, что Доницетти, которого иногда упрекали за слишком быструю работу, в этой опере достиг совершенства. Он создал произведение, где каждая нота попадает точно в цель, а музыка становится настоящим любовным напитком для слушателя.
2: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко приглашает 28 мая на оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Искрометную историю, которая начинается с настоящего парада выходных арий. Один за другим на сцене появляются все главные герои и каждый со своей яркой музыкальной визитной карточкой. 28 мая. «Любовный напиток» в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
2: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН-77-167-603-01. Яндекс.Доставка – информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
3: Кажется, это саундтрек идеального отпуска. Стоп. Это не отпуск. Это обычное утро в Зиггурат Премиум Резорт. До конца мая минус 12% на дом для тех, кто хочет, чтобы такой звук был фоном их повседневности. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7495-647-1616. Акция действует до конца мая. Подробности на сайте zigurat.club.
4: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
5: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
6: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Литера Б, ОГРН, 103-8-3048-605, 6+.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет? Узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
9: Категория 16+.
10: Выставка-фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: «Больше, чем искусство» на радио Монте-Карло.
1: Лерой Андерсон. Пьеса для пишущей машинки с оркестром.
2: В 1950 году американский композитор Лерой Андерсон придумал одну из самых остроумных музыкальных шуток 20 века. Пьесу для пишущей машинки с оркестром. Для ее исполнения на сцену выносят настоящую пишущую машинку, которая превращается в ударный инструмент. В пьесе используются три звука — щелчки клавиш, звонок и откат каретки. Правда, для исполнения приходится машинку модифицировать. Ей оставляют только две рабочие клавиши, чтобы предотвратить залипание. А звонок возврата каретки имитирует настольным колокольчиком, ведь у многих машинок его нет или он срабатывает только в определенной позиции. Нужно сказать, что, несмотря на небольшую длину, пьеса эта довольно сложна для солиста. Скорость печати так велика, что справиться с партией не могут даже профессиональные стенографисты. И только виртуозам-ударникам она под силу благодаря профессионально гибким запястьям. Сегодня эта миниатюра по-прежнему веселит музыкантов и удивляет зрителей. Оказывается, классика может быть не только серьезной, но и весьма забавной.
1: Лерой Андерсон. Пьеса для пишущей машинки с оркестром.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
7: 0+. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания.

0: противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Музыка весны. На

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банк

0: и мостики, и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Окко представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
9: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: доставка информационный сервис услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с

0: Восточные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf.
3: 18+.
4: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
5: В Ленте.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН, 103-78-2048-605-6+.
7: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 8 июня. Радио Монте-Карло. Гольф-кап. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге.
2: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на 5-м канале. Для зрителей старше 18 лет.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: добрых хитов на радио Монте-Карло. Сиа. Чанделия.
1: Сиа принадлежит к числу артистов, которые умеют работать молниеносно. Например, хит «Diamonds» для Арианы она, по собственным словам, сочинила всего за 14 минут. Песня «Чанделия» также родилась очень быстро во время импровизированной сессии в домашней студии. Сиа играла на пианино. Ее соавтор Джесси Шаткин на маримбе, и уже через несколько минут появились первые аккорды. Текст и мелодия сложились меньше, чем за 20 минут, а всю вокальную партию Сиа записала примерно за четверть часа. Сначала она думала отдать песню кому-то из больших поп-звезд, вроде Рианы или Бейонсе. Но после записи стало ясно. «Чанделия» слишком личная, чтобы отдавать ее другому голосу. Так студийная импровизация превратилась в один из главных хитов самой Сиа.
0: Сиа. «Чанделия».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя.

0: Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой.

0: Мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф. 15+.

0: Реклама.
1: Кажется, это саундтрек идеального отпуска.

0: это не отпуск. Это обычное утро в Зиггурат Премиум Резорт. До конца мая минус 12% на дом для тех, кто хочет, чтобы такой звук был фоном их повседневности. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7495-647-1616. Акция действует до конца мая. Подробности на сайте zigurat.club.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович.
3: В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой, чтобы работа не останавливалась.
1: Еще и по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 20 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, ведро финишной шпатлевки Knauf Rodband паста профи 18 килограммов в подарок.
4: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55. Акция до конца мая 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
5: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf.
6: 18+. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
7: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
10: В Ленте.
11: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН, 103-78-3248-605-6+.
12: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет? Узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
13: Категория 16+.
12: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
13: Загляните туда, где рождается искусство.
12: Центр Зотов. До 30 августа.
13: 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Франциско Альварадо был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио Монте-Карло.
2: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
6: 0+. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте.

0: сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13%. 69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении.

0: Предложение к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
3: Доставим на дом, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. А при покупке электроинструментов КМ «Атом» аккумулятор емкостью 4 ампер-часа в подарок.
4: Акция до конца мая 2026 года. Подробности на petrovich.ru. Уезд на Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 8 июня. Радио Монте-Карло. Гольф-кап. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Этнопарки. Чтобы узнать больше о том, как жили древние народы, не обязательно искать или изобретать машину времени. Достаточно отправиться в этнопарк. Это настоящий музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом, культурой и архитектурой определенной эпохи. Путешествия по этнопаркам не сразу стали отдельным видом отдыха. Организаторы первых этнопарков в первую очередь хотели сохранить памятники народной архитектуры и быта. Так было проще ухаживать за культурным наследием. А те, кто мечтал окунуться в прошлое, получили возможность узнать больше об истории предков. Самые интересные этнопарки создаются на базе уже существующих музеев. Например, Пермский этнопарк истории реки Чусовой. Чтобы сохранить постройки 19 века, его создатель смог собрать кузницу, сельскую лавку, пожарную станцию, крестьянские избы, словом, полностью восстановил быт Среднего Урала того периода. В России существует почти 200 народов, поэтому на территории нашей страны открыто много различных этнопарков. В Карелии можно посетить землю древних и познакомиться с бытом и верованиями саамских племен, в Ханты-Мансийске заглянуть в этнопарк Турумаа и увидеть, как жили северные народы обские угры, а в Московской области пожить в юртах в этнопарке «Кочевник». На территории этнопарков проводят мастер-классы по ремеслам, экскурсии и народные праздники. А еще этнопарки привлекают режиссеров, ведь здесь они находят идеальные декорации для съемок. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» – страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮАП, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по улице ЦБРФ номер 1000, реклама 0.

0: плюс.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус.

0: Реклама.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Кажется, это саундтрек идеального отпуска. Стоп. Это не отпуск. Это обычное утро в Зиггурат Премиум Резорт. До конца мая минус 12% на дом для тех, кто хочет, чтобы такой звук был фоном их повседневности. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7495-647-1616. Акция действует до конца мая. Подробности на сайте zigurat.club.
3: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой за 4 часа, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, удлинитель силовой Universal на одну розетку 20 метров за 1250 рублей. До конца мая 2026 года.
6: Подробнее на petrovich.ru. Новый стадо Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-55.
7: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf.
8: 18+.
9: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет? Узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
11: Категория 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Выставка-фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную

0: культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации и новой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: быстрых хитов на радио Монте-Карло. Рэй Чарльз, What They Say.
1: В конце 1958 года на одном из своих концертов Рэй Чарльз вместе с оркестром уже сыграл всю программу, но до конца выступления еще оставалось время. Тогда музыкант начал импровизировать, просто чтобы заполнить паузу. В результате меньше чем за 15

0: Yeah, I can't.
1: Do it again.
0: Wait, wait, wait.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции.

0: инъекции, банки, мостики и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП-банк Private Banking на otpbank.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
4: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН-77-167-6301. Яндекс.Доставка – информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.

обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: жизни. На радио Монте-Карло. Полако.
1: Сербское жизненное кредо называется «полако». В переводе это слово означает буквально «медленно, спокойно». Используется оно очень часто и не только несет в себе призыв к расслабленности, но и является собой целую философию и ритм жизни всей страны. Жителей больших городов с бешеным темпом жизни, которых занесло в Сербию, сложно привыкнуть к местной расслабленности и даже некоторой необязательности. Но в Сербии это никого не злит. Если кто-то начинает разводить суету, нервничать из-за какой-нибудь ерунды или расстраиваться по любому поводу, сербы скажут «полако», и ничего другого, кроме как выдохнуть и расслабиться, не останется. В Сербии никто не спешит. Передвигаются все полако, но при этом везде успевают. Полако работают и местные чиновники. В районе 10 утра в государственных учреждениях наступает завтрак, окошко закрывается прямо перед очередным посетителем, и очередь спокойно ждет, развлекая себя непринужденной беседой. Время идет полако и для тех, кто пошел пить кофе, и для ожидающих в очереди. А в результате все остаются довольны. Первые завтраком, вторые приятным общением. Получение удовольствия от жизни в Сербии стоит, пожалуй, на первом месте в списке жизненных задач. Оно не вытеснено на задворке тем колесом, в котором нужно бегать с утра до ночи. Частые поездки на пикники, проведение времени с семьей и друзьями – все это здесь ценнее, чем стремление заработать все деньги мира.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: С карты Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Карло.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 20 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, ведро финишной шпатлевки Knauf Rodband Pasta Profi 18 килограммов в подарок. Ой, стадо

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
3: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка». ИНН 77-167-603-01. Яндекс.Доставка. Информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенные товары. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
4: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет, узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
6: Категория 16+.
5: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
6: Загляните туда, где рождается искусство.
5: Центр Изотов до 30 августа.
6: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Уікенд на радіо Монте-Карло. Гоуджикіт. Горячий источник Гоуджикіт находится в живописных предгорьях хребта Байкальский, близ города Северобайкальск. Обнаружен он был совершенно случайно в конце прошлого века. В 1989 году в этих местах бурили скважину в граните по разлому земной коры. Неожиданно для всех из этой скважины забила горячая вода. Ее температура доходит до 50 градусов. Вода источника Гоуджикіт имеет целебные свойства и полезна как для наружного применения, так и для внутреннего. Сегодня на Гоуджикіт люди приезжают не только подлечиться, но и просто отдохнуть. На территории источника функционирует купальня с двумя бассейнами под открытым небом. Вокруг построены гостиницы, где можно рассмотреть

0: расположиться большой компанией, семьей или парой. Особенно экзотично посещение источника Гоуджи-Кит зимой. Даже в самый мороз приятно расслабиться в горячей воде с видом на заснеженные горы, а после можно покататься на лыжах на расположенных неподалеку горнолыжных трассах. Впрочем, в этом месте есть чем заняться и летом. Купание в термальном источнике можно совместить с походом по горам Байкальского хребта и надышаться целебным таежным воздухом.
1: СПА-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивость.

0: устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробные

0: Информация на сайте a7.ru.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop.

0: Медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта. С доставкой за 4 часа. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, удлинитель силовой Universal на одну розетку 20 метров за 1250 рублей. До конца мая 2026 года.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка». ИНН 77-167-603-01. Яндекс.Доставка. Информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
6: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Морис Равель. Болеро.
2: Свой знаменитый балет «Болеро» Морис Равель написал по заказу русской танцовщицы Иды Рубинштейн. Сам композитор описывал его как танцевальную музыку, построенную на повторении одной и той же мелодии, которая должна исполняться в ровном, умеренном темпе. В основу «Болеро» легла мелодия одноименного старинного испанского танца. В целом, Равель относился к собственному творению довольно прохладно, считая эту музыку пустой. И уж тем более не мог он предположить, что эта музыка станет нетленным шедевром, даже несмотря на бешеный успех премьеры в парижской Гранд-Опера. Сегодня существует множество хореографических трактовок «Болеро» Равеля, но гораздо большую популярность имеют его оркестровые постановки. А в России это произведение почетно считается самым исполняемым на сегодняшний день.
1: Морис Равель. «Болеро».

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус. «Хайлайф» от девелопера «Пионер» – ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом за Москворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное – дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Доставим на дом, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. А при покупке электроинструментов КМ «Атом» аккумуляторы емкостью 4 ампер-часа в подарок.

0: выделялась неэффектным тембром, не особенной мощью голоса, и тем не менее она считается одной из самых самобытных вокалисток 20 века. Ее ценили за другое – за точную работу с интонацией, музыкальную собранность и редкую способность свободно переходить между соулом, джазом, госпелом и поп-музыкой. Именно поэтому ее песни продолжают звучать в кино, возвращаться в кавер-версиях и открываться новым поколением артистов. Радио Монте-Карло расскажет, как дочь церковной органистки и джазового пианиста стала одной из главных певиц своего поколения. Слушайте в эфире с 25 по 31 мая. Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло. Музыка радио Монте-Карло – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.

0: РСЗС-центр. Информация на сайте rss.datneft.ru.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс».
3: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: быстрых хитов на радио Монте-Карло. Адель. Hometown Glory.
1: В 16 лет Адель поспорила с мамой о будущем. Та убеждала ее уехать из Лондона ради учебы в университете, а сама Адель отнюдь не хотела покидать родной город. Ответом на этот разговор стала «Hometown Glory». Песня «Признание в любви к Лондону» и одновременно тихий подростковый протест. Будущая звезда написала ее примерно за 10 минут. Позже песня вышла как дебютный сингл «Адель» и стала одной из первых работ, в которых проявилось ее главное качество – умение превращать личную историю в большой эмоциональный хит.
0: «Адель. Hometown Glory».

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита –

Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам в выходные слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло». Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГР 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП-банк Private Banking на otpbank.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Утреннее джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Самое замечательное в музыке – это то, что она дает простор для фантазии, а исполнителю всегда хочется, чтобы слушатель нашел в песне что-то свое. И если ты отдаешь все сразу, это убивает воображение. Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Время джаза. На «Радио Монте-Карло».

0: быстрых хитов на радио Монте-Карло.
1: Джон Леннон. Imagine. Чуть ли не самая знаменитая песня Джона Леннона – тот случай, когда быстрый хит появился не на пустом месте. Идея песни зрела у Леннона несколько лет. На нее повлияла книга Йоко Оно «Грейпфрут» с короткими поэтическими инструкциями, начинавшимися со слова «imagine» – «представьте». Кроме того, еще со времен поздних «Битлз» у Леннона оставался фортепианный мотив, к которому он время от времени возвращался. А потом, в одно прекрасное утро, все вдруг сложилось в песню. В начале 1971 года Леннон сел за рояль и на глазах у Йоко Оно сочинил мелодию почти весь текст «Imagine». Позже отдельные строки были доработаны, но главное уже было найдено. И в студии песню тоже записали удивительно быстро, всего за несколько дублей.
2: Джон Леннон. «Imagine».